Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
1: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: С Maxline'ом.
2: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов.

0: воскресенье небольшой дождик только в Могилеве и Витебске. И там, кстати, холоднее всего. Всего-то плюс 21. Около 25 градусов тепла в остальных городах. В Гомеле и Бресте пасмурно, в Минске и Гродно облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ведущие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Кайго выпустил два новых сингла «Take Me Back» и «Кайга Джоу». Норвежский продюсер Кайга представил сразу две новые работы. Первая — «Take Me Back», записанная с восходящим фолк-кантри исполнителем Макс Макноуа. Композиция сочетает фирменные мелодии Кайга и проникновенный вокал Макноу. Это очередной эксперимент продюсера на стыке танцевальной музыки и кантри. А второй релиз — «Кайга Джо», ремикс на песню, которую в 2016 году записал норвежский футболист Эрлинг Холланд вместе с товарищами по юношеской сборной. Кайга пообещал выпустить свою версию, если Холланд забьет год в матче против Бразилии. Футболист сдержал слово, и трек вышел 7 июля, сразу возглавив чарт в Норвегии. Слушаем.

0: воскресенье небольшой дождик только в Могилеве и Витебске. И там, кстати, холоднее всего. Всего-то плюс 21. Около 25 градусов тепла в остальных городах. В Гомеле и Бресте пасмурно. В Минске и Гродно облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет. Чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот, лови очередной огромный музыкальный привет. Он летит тебе от Центра FM, аккурат в твои же динамики. Добро пожаловать в наш обновленный Центр FM ТОП-20, чарт лучшей любимой музыки, которую выбираешь именно ты. Не премину напомнить, что встречаемся в нем аж трижды в неделю. Это пятница, 5 вечера в прямом эфире. Ну и, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги и выбрать любимый хит-хит недели. Его, конечно, и услышать в очередной раз. Ему, а именно артисту, порадоваться. Ближайшие два часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и, конечно, о главном, я напомню, что на расстановку сил в радиодвадцатке влияешь ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте centrfm.by. Действуй! Я благодарю тебя за активность, не стесняйся.

0: Не ленись, заглядывай и составляй свой топ-20. Все можно сделать на сайте centrfm.by. Меня зовут Глеб Глебов, тебе хорошего настроения и приятного прослушивания. Давай начинать.
1: Center FM топ-20.
0: Ой, у нас сегодня случились потери в чарте лучших и любимых. Да, так произошло. Не обошлось без потерь в рядах. Но, собственно, ничего страшного. Потеряли мы прекраснейшую музыку от Jonas Blue под названием Age of Desire. Но непременно чарты обновятся свежим, ярким, прекрасным хитом. Об этом чуть-чуть позже. Ну а сейчас давай-ка переходить именно к топ-20, к 20-й строчке.
1: Это Center FM Top 20.
0: И открывает нашу двадцатку лучших и любимых на этой неделе грандиозный коллапс Silk, Chicane и, конечно же, Брайан Адамс. Don't give up. Должен сказать, что этот трек настоящее событие. И, кстати, Брайан Адамс на днях дал большое интервью, где признался, что до сих пор удивляется, как его голос вписался в этот танцевальный ритм. Он рассказал, что проект Chicane для него стал своеобразным творческим вызовом. Артист признался, что часто оказывается в подобных ситуациях и отказывается от предложений, но здесь его просто покорила мелодия. Он услышал демку и почувствовал тот самый дух нулевых. Интересно, что сам Брайан сейчас активно готовится к большому европейскому турне. Оно стартует уже в начале осени, ну и несмотря на падение в нашем чарте на 5 позиций, увы, да, так случилось. Эта работа определенно вписала себя в историю современной танцевальной музыки, это очевидно. Сегодня у Silk, Chicane и Брайан Адамс, а именно их Don't Give Up, минус 5 позиций и 20-я строчка нашего списка.
1: Center FM Top 20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Итак, уверен, несложно догадаться, на 19-й строчке нашего списка сегодня Disco Lines и Tinash. А знаешь, кстати, что происходит у Tinash за пределами чартов? Совсем недавно она устроила в соцсетях настоящий челлендж, где исполнила акустическую версию No Broke Boys на пианино. Это вызвало шквал комментариев, и теперь фанат просит ее выпустить целый акустический альбом. Сама же певица пока молчит, да, и хранит молчание, но в одном все-таки из стримов намекнула, что рассматривает такую возможность. Музыка в тихой обработке звучит совсем иначе, неожиданно грустно и глубоко. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а пока встречаем No Broke Boys версии Disco Lines на 19-й позиции списка. Ну и, конечно, не забываем поддерживать лайком, голосовать на сайте centrfm.by. Через минуту здесь 18-я строчка. Это звездная команда Shoes, их Only You. Плюс один пункт на этой неделе.
1: ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18-е место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, 18-я строчка, Центр FM ТОП-20, команда Шоус. Австралийский дуэт не перестает удивлять, и на этой неделе артисты выпустили крайне необычный видеоклип на Only You. В нем нет ни одного кадра, сделанного при помощи компьютерной графики. Только реальные съемки на фоне пустыни. Музыканты объяснили тем, что хотят возвращать нам ощущение реальности и настоящей природы, а не бесконечные цифровые миры. А кроме того, музыканты объявили, что уже в августе стартует серия концертов в Юго-Восточной Азии. Так что, если кто-то, быть может, планирует провести там отпуск, то вот, собственно, обязательно сверяй графики. Далее же с нами Дон Диабло. Он, к сожалению, теряет сегодня целых 4 строчки, но это не повод расстраиваться. Сам Дон Диабло сейчас находится в центре обсуждений в мире NFT и веб-культуры. Недавно он представил уникальный цифровой арт-объект, связанный с Enjoy the Silence, который можно было приобрести только на его закрытом аукционе. Весь принт был собран из фрагментов его живых выступлений за последние 5 лет. Фанаты разобрали лоты за считанные минуты, а сам музыкант пообещал, что скоро привезет вырученное средство в стипендиальный фонд для молодых диджеев в Нидерландах. Так что, несмотря на временные музыкальные качели, он остается одним из самых благородных персон в индустрии. Правда ведь? Ждем взлета Enjoy the Silence, ну а пока это 17-й номер списка.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

0: вот и наш не иначе как двигатель роста Кельвин Харрис. Абсолютно заслуженно он поднимается в списке на две строчки сегодня. На прошлых выходных, кстати, Харрис отыграл просто невероятный сет на фестивале в Лас-Вегасе, где впервые сыграл расширенную версию нашего Satisfy. Гости были в восторге, но самое главное нет. Это слухи, которые сейчас активно массируются в прессе. Инсайдеры сообщают, что артист заканчивает работу над своим новым студийным альбомом, который будет полностью посвящен именно вот такому хаос-звучанию, как в Satisfy. Ожидается, что в нем будет минимум фитов и с поп-исполнителями, а максимум инструментала, как и в его классических работах. Так что вполне возможно, Satisfy — это не просто сингл, а предвестник большого возвращения сияющей звезды. Это здорово, это отлично. Satisfy сегодня номер 16.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно, он продолжается, наш Центр FM ТОП 20, наша радио двадцаточка лучших и любимых. Добро пожаловать в нее, а в течение всей недели, естественно, составляю ее на сайте centrfm.by. Двигаемся дальше, давай вспоминать наш топ с 20-й позиции по 16-ю прямо сейчас.
1: Номер 20.
0: Вот, пожалуйста, открыли список прекрасным хитом «Don't Give Up». Это все Чикейн, это все тот самый Брайан Адамс, и, конечно, «Silk», благодаря которому хит получил обновление.
1: Номер 19.
0: 19-я позиция на этой неделе достается проекту Disco Lines, его «No Broke Boys».
1: Номер 18.
0: Номер 18. Only You от австралийцев Shows.
1: Номер 17.
0: 17-я позиция. Легендарный и красивейший Enjoy the Silence версии Дона Диабло.
1: Номер 16.
0: Еще больше лета, солнца и тепла в твоих динамиках. Satisfy, Кельвина Харриса и Джази. Его сегодня номер 16.
1: Претенденты.
0: Непременно не будем забывать о претендентах Центр FM ТОП 20, тех радиогероях, благодаря которым наша двадцатка и обновляется. Сегодня этим героем становится Аксвелл, да, один из представителей звездного трио Swedish House Mafia. Whatever Turns You On, его суперхит, свежий хит, полюбившийся нам, это очевидно по количеству голосов, по твоей поддержке, собственно, чуть-чуть не дотягивает хит для того, чтобы попасть, залететь, в конце концов, в Центр FM ТОП 20. Возможно, сегодня все и случится. Или в ближайшее время. Аксвелл, Whatever Turns You On. Прямо сейчас претендент Центр FM ТОП 20. Заценивай хит и голосуй за него на сайте Центр FM. Bye.
1: Центр FM ТОП 20.

0: Джеймс Хайп, британский диджей, продолжает свой марш наверх. На днях он выложил у себя в Инстаграм видео, как он сводит Behavior с легендарным трансовым треком «Кафе Дель Мара». Это выглядело просто бомбически. Музыкальные критики уже называют такое смешивание «хайп-транс». Сам артист объяснил, что хочет вдохнуть новую жизнь в классический транс 90-х, добавив ему современные ударные мощи. Судя по тому, как посетители ивентов реагируют на такие эксперименты, у диджеев получается лучше всех. Так что Джеймс Хайп уверенно закрепляется у нас на 15-й строчке. У него плюс один. Ну а далее мы встречаем и нашу обновку. Наконец пришло время пополнения списка. Суперхит «Girl». Да, он так зовется, от Jonas Blue. И здесь вот стоит отметить отдельно, что это прям исторический момент, потому что наверняка ты помнишь, буквально на прошлой неделе я рассказывал, что Jonas Blue ушел с мейджор-лейбла на независимый Defected Records. Так вот, тот самый Girl — это его первый релиз вот в этой новой эре, новой главе. И он сходу врывается в наш список лучших. Приятно, правда? Удивительно, но артист сделал это вопреки системе. В новом интервью для британского радио он признался, что записывал вокал буквально в гостиничном номере во время турне. Сам продюсировал трек на старом аналоговом синтезаторе, который купил на барахолке в Берлине. И никакого ИИ, никаких алгоритмов, только живой звук и душа. Артист признается, что впервые за долгие годы чувствует себя свободным, и это, несомненно, и очень слышно в самом треке. Он легкий, воздушный и при этом невероятно энергичный и динамичный. Встречаем нашего новичка Girl от Jonas Blue, у него номер 14.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: miles away.
1: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
2: Оффенбах и их Miles Away. Этот французский дуэт сейчас находится в Нью-Йорке, где готовится к своему первому большому сольному концерту в США. Билеты были распроданы за несколько часов, а прямо сейчас артисты репетируют новое шоу с огромным количеством живых инструментов. Они признали, что Miles Away получила вживую совсем другое роковое звучание. Это будет не просто диджей-сет, а полноценное концертное действие. Если билеты на такие ивенты быстро разлетаются, то в Нью-Йорке, то вывод напрашивается сам собой. До Европы Оффенбах наверняка могут доехать очень уж не скоро. У Miles Away на этой неделе в списке свое почетное 13 место. Ну, а 12 номер сегодня это Дэвид Гетта. Человек, который, ну, судя по всему, не спит. Вообще не спит. Мы хорошо знаем его как короля Ибицы, но на этой неделе он действительно удивил, так удивил. Диджей объявил о запуске собственной глобальной радиостанции, которая будет транслировать исключительно хаус и техно 24/7 без рекламы. Настоящий подарок любителям электронной музыки. Кстати, недавно Дэвида спросили, как ему удается быть одновременно везде. И он признался, что секрет в строжайшей диете и отсутствии алкоголя в жизни. Но, шутя, добавил, что главное — это любовь к тому, что делаешь. Ган-ган-ган теряет сегодня в нашем списке лучших одну строчку, но остается с твердым игроком нашей двадцатки лучших у Ган-Ган-Гана, Дэвида Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай, 12-й номер списка.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама. Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль «Налибоцкие стрелы». Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце «Белокорац» у заказнику «Налибоцкий» и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чекают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Чакаем усіх!
1: Это Центр ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Продолжается Центр ФМ ТОП 20. Прекрасная музыка для тебя. И только что очередной суперхит от Swedish House Mafia. В эти дни, кстати, ходят упорные слухи, что трио Тайна записывает материал в студии в Лос-Анджелесе вместе с продюсером, который работал с Кэнни Уэстом. Инсайдеры сообщают, что это будет не просто электроника, а микс с элементами рока. Сами участники, как всегда, хранят молчание, но в соцсетях они начали публиковать черно-белые фото из студии. И если это правда, то вполне возможно, мы стоим на пороге самого громкого релиза года. Почему бы и нет? Но пока Wait So Long отыгрывает плюс один и подбирается к десятке лучших. У трека сегодня номер 11.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Мы с тобой в эти минуты добрались до самой горячей части нашего чарта. Впереди ТОП 10 лучших хитов недели, где борьба за лидерство станет еще напряженней. Сейчас давай будем вспоминать расстановку сил в чарте с 16 строчки по 11.
1: Номер 15.
0: Это Джеймс Хайп, это его Behavior. Это 15-й номер чарта.
1: Номер 14.
0: Это наша обновочка, наше пополнение, вызывающий только улыбку и самые-самые приятные эмоции. Girl от Jonas Blue. 14-й номер.
1: Номер 13.
0: Команда французских диджеев Offenbach и их Miles Away. 13-й номер списка.
1: Номер 12.
0: Номер 12 чарта. Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I и их Gun Gun Gun.
1: Номер 11.
0: И, наконец, 11-я позиция. Это то самое звездное трио Swedish House Mafia. Wait So Long от них. 11-я строчка.
1: Претенденты.
0: Очередным претендентом в список Центр FM ТОП 20 сегодня у нас становится Ультра Лав. Уже неоднократно Кэшмир со своим суперхитом пытался пополнить ряды, прорваться к нам в список участников, но пока, увы. Кто знает, быть может, именно сегодня все случится, все удастся благодаря и только благодаря тебе. Сайт Центр FM Buy, он открыт для твоих посещений и тем более для твоих голосов. Заглядывай и лайкай музыку.

0: воскресенье небольшой дождик только в Могилеве и Витебске. И там, кстати, холоднее всего. Всего-то плюс 21. Около 25 градусов тепла в остальных городах. В Гомеле и Бресте пасмурно, в Минске и Гродно облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Как и обычно, после совсем короткого перерыва я вновь приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20, в наш чарт лучших любимых топовых хитов недели, в котором встречаемся каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире, ну а еще в выходные, в субботу и воскресенье мы подводим музыкальные итоги. Конечно, выбираем самый любимый хит недели. Сегодня не исключение, до вершины нашего хит-парада звезд остается совсем немного, впереди десятка лучших, которая именно сейчас и борется за звание главного хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче, продолжай получать только лишь удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, давай-ка встретим номер 10 нашего списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Итак, открывает нашу десятку лучших на этой неделе проект D.O.D. Несмотря на потерю позиции, у хита Confession сегодня минус 3. Этот музыкант сейчас на пике внимания критиков. Его недавний лайв-сет на фестивале в Шотландии назвали лучшим открытием лета. Что интересно, D.O.D. признался, что Confession родился из случайно сломанного синтезатора. Он нажал на кнопку, а она заела, создав странный ритмический сбой. Он записал на диктофон и построил вокруг всего трек. Вот такие дела. Иногда случайности создают настоящие шедевры, правда ведь? Именно у Confession сегодня номер 10. Давай-ка его и будем слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10 место.

0: Not you. Это Иман Бек. Недавно артист анонсировал большой тур по Латинской Америке. Он признался, что вдохновляется бразильскими ритмами именно благодаря коллаборациям с Луизой Сонсой. А диджей говорит, что латиноамериканская публика заряжает его невероятной энергией, и он планирует записать целый мини-альбом с местными артистами. В Рио-де-Жанейро, кстати. Уже этой осенью он вылетает в Бразилию на месяц, чтобы полностью погрузиться в ту атмосферу. Ну, а тем временем мы поднимаем его Not You на 9-ю позицию. Далее следует и номер 8. Сегодня это красота от Алана Уокера. Broken Strings. У него минус 3 пункта.
1: ТОП 20. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. Восьмое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Алан Уокер на этой неделе, к сожалению, опускается сразу на три строчки. Его Broken Strings, в итоге у трека только 8-я позиция. Ну а на 7-м месте списка располагается Fatboy Slim. Он вновь напоминает всему миру, почему его считают одним из главных новаторов электронной сцены. Недавно на церемонии вручения наград в Великобритании его спросили, не боится ли он трогать классику Rolling Stones. Норман Кук, а это его настоящее имя, не растерялся, рассмеялся и сказал, если ты не добавляешь в классику перца, то не уважаешь классику. И вот этот его подход сработал. И в нашем списке лучших, очевидно, сегодня у Satisfaction Skunk плюс один пункт. И в итоге 7-й номер списка.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Сантер FM ТОП-20. Шестое место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Биби Рекса, девушка, которая борется за свою искренность. На этой неделе она выложила в ТикТок очень эмоциональное видео, где рассказала, что последние 2 года борется с паническими атаками перед выходом на сцену. «Я улыбаюсь, но внутри меня просто трясет», призналась она. Это видео набрало 1 000 000 просмотров, и фанаты завалили ее сообщениями поддержки. Биби сказала, что музыка — это ее терапия, и она не прекратит писать, даже если это стоит ей нервов. New Religion немного теряет в нашем списке. У трека на этой неделе 6, что тоже, в принципе, очень даже неплохо. Правда ведь?
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно, это Центр FM ТОП 20, радио 20-очка, самых ярких, самых лучших, топовых хитов по твоей версии. У нас позади еще 1 пятерка лучших, но впереди все самое интересное. Уже скоро узнаем, кто же сегодня оказался в тройке лидеров, кто возглавит Центр FM ТОП 20. Но пока давай еще раз вспомним, кто же разместился в нашей радио 20-ке с 10-й позиции по 6-ю.
0: 10.
1: Это D.O.D. и это Confession 10. Вот такой у нас он, топ 10. Ух!
0: 9.
1: Иман Бек, Ива, not you, not you, not you. Софья Райс, Луиза Солнца. Это звездное трио располагается на 9 позиции.
0: 8.
1: Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. И снова трио. И снова музыкальная красота. Broken Strings, 8.
0: 7.
1: А это уже максимально заряженный Satisfaction Skunk. Это Fatboy Slim и те самые Rolling Stones. Сегодня это 7-я позиция.
0: 6.
1: Биби Рекса и еще одни легенды. Faceless. Им сегодня достается 6-я позиция списка Центр FM ТОП 20.
0: Претенденты.
1: Ну и, конечно, еще один претендент на попадание в наш чарт. Возможно, уже совсем скоро именно этот трек и окажется среди 20-ки лучших и любимых. Все зависит исключительно от тебя. Если песня нравится, обязательно поддержи ее своим голосом на сайте centrfm.by. Все действительно крайне просто. Заходим, голосуем, а потом слушаем результаты собственного голосования в Центр FM ТОП 20. Above and Beyond. Еще один супер дуэт и прекраснейший хит, родоначальником которого когда-то в свое время стал Axwell. Ну а вот сегодня именно они, Above and Beyond, подарили новую жизнь, вдохнули новую жизнь в хит под названием Feel the Vibe. Почувствуй этот вайб прямо сейчас, оцени трек и поддержи его лайком.
0: Центр FM ТОП 20.

0: Боб Синклар. Не так давно он отыграл яркий сет на закрытой вечеринке в Монако для звезд Формулы-1. Любопытно, что Синклар сыграл вот этот самый «I can't wait» в абсолютно новой аранжировке, замедленной, с живым саксофоном. И поговаривают, что зал аплодировал стоя. Сам Синклар шутит, что он не пишет музыку для стримов, он пишет ее для танцполов, где люди смотрят в глаза друг другу. И это заявление перекликается с трендом на возвращение к живым эмоциям. Отличный повод для роста, что, собственно, и случилось с «I can't wait» в рамках нашего чарта. Сегодня у хита плюс один пункт и пятый номер. Ну а далее же встречаем и наш главный, основной взлет недели. Это Тиесто. Артист поднимается в списке сразу на 5 позиций и врывается в четверку. Да, он уж точно умеет удивлять. На прошлых выходных, кстати, диджей устроил настоящую феерию на фестивале в Торонто. Он не просто сыграл «Don't Lose Your Heart», он сыграл акустическую версию этого хита с оркестром. Это был невероятный эксперимент. Тиесто признался, что устал от громких синтезаторов и хочет показать мелодию такой, какая она есть. Фанаты реально плакали. А критики написали восторженные рецензии. Судя по всему, мы видим нового Тиесто, более зрелого, философского, глубокого. И, несомненно, его рывок в нашем чарте лучших абсолютно заслужен. «Don't Lose Your Heart». А сегодня четвертый номер списка. Плюс 5 позиций.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

Десятка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Алок. И вот так у нас тоже бывает. Сегодня он опускается на третью строчку, уступая лидерство. Но это не умаляет его величия. Несомненно, на этой неделе он объявил об открытии собственного культурного центра в родном городе Гуяня. Это будет площадка для молодых музыкантов, диджеев, художников, где они смогут бесплатно учиться и записывать треки. Алок вложил в этот проект личные средства, потому что, по его словам, он вырос в бедности и знает, как важно дать шанс с талантом. Поступок достойный уважения, не правда ли? Dive into the Ocean до настоящего момента был лидером списка. Ну, даже бронза — это прекраснейший результат для такого артиста, такого человека. Третье место. Идем дальше. И номер два нашего списка. J-Lo. Да, та самая. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Их Save Me Tonight. У них минус один и второе место.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Итак, серебро нашего списка лучших и любимых — Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Сейчас в сети активно обсуждают видео с репетицией Джей Ло. Похоже, она готовит номер для Save Me Tonight к предстоящей церемонии MTV. И там будет невероятная хореография в стиле 80-х. Сама Джей Ло призналась, что Save Me Tonight — ее способ сказать спасибо своим корням и тем диско-ритмам, которые она обожала в детстве. Дэвид Гетта же очень хитро подмигнул в комментариях, что это только начало их совместной работы. Несмотря на потерю одного места, дуэт остается в топе и уверенно держит оборону. Поздравляем артистов с серебром и, конечно, отправляемся дальше.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Это Центр FM ТОП-20. У нас уже прям вот на расстоянии вытянутой руки, если можно так выразиться, номер один списка лучших и любимых. Совсем всего ничего остается до его появления в эфире, перед тем, как перебраться все-таки к первой позиции, к номер один, к лидеру. Давай вспоминать ТОП-5 списка.
0: Номер пять.
1: Легендарный французский диджей Боб Синклар, его «I Can't Wait». Это и есть наш номер пять.
0: Номер четыре.
1: И еще один супер-диджей, на этот раз родом из Нидерландов, Тиесто, «Don't Lose Your Heart». Прекраснейший хит и четвертая позиция списка Центра FM ТОП-20.
0: Номер три.
1: И снова звездный диджей, на этот раз из Бразилии. Dive into the Ocean при поддержке Portugal The Man. И сегодня это бронза списка. Третья позиция.
0: Номер два.
1: Конечно, вот они, серебряные призеры чарта, Джей Ло и Дэвид Гетта. Save Me Tonight от них. Вторая позиция. Кто же он, номер один? Оставайся несколько минут и узнаем обязательно.
0: ТОП-20. Белорусский трек.

0: Реклама. Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
3: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП 20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот и наша кульминация. Путешествие по миру лучшей музыки подходит к своему завершению на сегодня. И номером один этой недели мы объявляем артиста по имени Хюгель. Да, что же сейчас происходит в жизни этого французского диджея? Его успех абсолютно закономерен. Недавно он отыграл 2 аншлаговых сета в Амстердаме и Берлине, где публика буквально рыдала от счастья на этом треке. Но самое важное, Хюгель подписал эксклюзивный контракт с крупнейшим звукозаписывающим лейблом Insomniac Records на выпуск целого альбома. Это гигантский шаг в его карьере. Инсайдеры говорят, что альбом будет называться Sunset Saga и выйдет уже в сентябре месяце. Хюгель сказал в интервью: «Я очень хочу, чтобы люди чувствовали движение, даже когда они стоят на месте. I'm moving to the sun» — это гимн путешественников и мечтателей. Сегодня этот гимн звучит на самой вершине нашего хит-парада. Именно он лидер списка. Остается лишь поздравить француза по имени Хюгель с заслуженной победой. Встречаем хит уже через минуту. Перед этим лишь, как и обычно, я напомню, что Центр FM ТОП 20. Наш парад лучших из лучших мы слушаем абсолютно каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире на Центр FM. Мы повторяемся по субботам, по воскресеньям, чтобы наши выходные были ярче и музыкальнее. Ну и, конечно, самое главное, мы не забываем составлять его, голосуя за любимые треки на сайте centrfm.by в любое время дня и ночи. Заглядывай, не ленись и не стесняйся ни в коем случае. Меня зовут Глеб Глебов. Я желаю тебе прекрасного настроения, отличных, ярких, нескучных выходных. Цени музыку, цени себя и двигайся только к солнцу. Пока.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Первое место.

небольшой дождик только в Могилеве и Витебске. И там, кстати, холоднее всего. Всего-то плюс 21. Около 25 градусов тепла в остальных городах. В Гомеле и Бресте пасмурно. В Минске и Гродно облачно с прояснениями. По материалам ресурсов

0: Центр FM. Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Skonabay и по номеру 7176.
2: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с Днем Металлурга. Президент отметил этот праздник людей с сильным характером, горячим сердцем и несгибаемой волей. В Витебске сегодня пройдет торжественное закрытие Славянского базара. Уже вечером на закрытии фестиваля выступят Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Александр Малинин, Ольга Бузова и другие звезды. И главная интрига – решающее выступление участников конкурса эстрадной песни «Витебск». Накануне программа тоже была насыщенная. С мировыми хитами выступили участники международного конкурса эстрадной песни. Для самых маленьких – кукольный квартал. Уличное шоу от артистов проекта «На семи ветрах». Важный этап аграрного года в разгаре жатвы. Ответственная задача – убрать качественно и в срок. Климат на севере, в центре и на юге страны отличается, поэтому и темп, и промежуточный результат разные. Пока в лидерах Минская область наполочено больше 230 тысяч тонн зерна. Жатва стартовала с уборки озимого ячменя. С наступлением сезона сбора ягод и грибов растет число пропавших. Только с начала года порядка 70 человек заблудились в белорусских лесах. 9 из них – дети. Большинство удается найти. Служба МЧС задействует всю необходимую технику. Беспилотные летательные аппараты с тепловизорами и звуковым оповещением. Транспорт повышенной проходимости. Сейчас поиски пропавших идут в Могилевской, Витебской и Гомельской областях. Спасатели также напоминают – в болотистой местности высок риск встретить диких животных. Оперативная медпомощь для четвероногих друзей в Беларуси начала работу. Первая ветклиника на колесах прибудет прямо к дому. Достаточно сделать звонок. Машину скорой помощи переоборудовали в мобильный центр для животных. Внутри современное оборудование, лаборатории для анализов, техника для осмотра. Сделать могут даже диагностику сердца. Профессиональную помощь здесь оказывают и кошкам, и собакам. Новости компании. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в четвертый раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив, студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Camel Fat и Волкода выпустили трек «Unique Moment». Британский электронный дуэт Camel Fat и бразильский продюсер Волкода представили совместный трек «Unique Moment» на лейбле Camel Fat «When the Stars Align». Композиция сочетает аналоговое звучание Camel Fat и нестандартные басовые линии Волкода. В основе трека резкий обработанный вокал, а сама композиция замешана из нескольких жанров – от техно и электро до хаоса. Релиз уже получил поддержку от Salomon, Miss Monique и Anima. Летом Camel Fat продолжают свою резиденцию на Ибице, которая длится уже седьмой год.

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
2: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
6: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
7: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-6966.
8: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222 240 888.

Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Новый трек.

0: воскресенье небольшой дождик только в Могилеве и Витебске. И там, кстати, холоднее всего. Всего-то плюс 21. Около 25 градусов тепла в остальных городах. В Гомеле и Бресте пасмурно, в Минске и Гродно облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
5: Белорусский трек.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Ту Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+. Легендарный хит.

Гонки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прэйер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: На следующей неделе у главы государства намечены мероприятия по уборочной кампании в стране, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами и по кадровым вопросам. Задача от президента, рассказала Дмитрий Крутой, простая. Урожай нужно своевременно убрать и немаловажно сохранить. Поэтому по итогам доклада Александр Лукашенко с учетом погодных условий акцентировал внимание на работе зерносушильных комплексов. В Беларуси выводят устойчивый к морозам сорт черешни. Ученые скрещивают сразу несколько видов, устойчивый к низким температурам и болезням. Из тысячи сеянцев отбирают лучшие с перспективой на урожай, фиксируют сроки цветения и силу роста, учитывают и вкус плодов, его оценивают по дегустационной шкале. В школах Беларуси с 1 сентября появится новый факультатив. С 1 сентября в школах Беларуси появится факультатив математик от простого к сложному для учащихся 8-11 классов. Его цель – дополнительная подготовка к ЦЭ. На занятиях школьники будут искать рациональные способы решения задач, повторять алгебру и геометрию, а также учиться распределять время на проверочных и экзаменах. Каждый выходной в Минске события. Накануне минчаны и гостей города радовали диджеи радиоцентра ФМ. Популярная станция собрала популярных артистов. Фанаты музыкального направления подарили 4 часа танцевальной энергии, наполненных живыми выступлениями музыкантов центральной танцевальной станции. Самые преданные фанаты ушли с фирменным мерчем, брендированными вещами от центра ФМ. Новости компании. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в четвертый раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Диджей Снэйки Дурата Дора выпустили совместный трек «Тока». Диджей Снэйк объединился с певицей Дурата Дора для записи нового сингла «Тока». Композиция сочетает сильный вокал Дурата и фирменный стиль Диджей Снэйк, смешивая клубное звучание с запоминающейся мелодией. Дурата Дора – одна из ведущих артисток Балкан. Ранее она уже выступала вместе с Диджей Снэйк на World Club Dome во Франкфурте. Релиз стал частью насыщенного года для Диджей Снэйк.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Skonabay и по номеру 7176.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Русский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые

0: воскресенье небольшой дождик только в Могилеве и Витебске. И там, кстати, холоднее всего. Всего-то плюс 21. Около 25 градусов тепла в остальных городах. В Гомеле и Бресте пасмурно. В Минске и Гродно облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Новый трек. Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства доложено о графике мероприятий на предстоящей неделе. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвест-проектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы. Обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Президент на будущей неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. В закромах уже первый 1 000 000 тонн зерна, приблизительно на неделю раньше, чем в прошлом году. По стране убрано 12% площадей зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность выше прошлогодней – 42,5 центнера с гектара. Больше всего собрали в Минской, Брестской и Гродненской областях. Темп хороший, в том числе с учетом раннего начала страды. Граждане Беларуси теперь могут посещать Индонезию без визы. Срок пребывания составляет до 30 дней. Об этом проинформировало Министерство иностранных дел Беларуси. В МИД подчеркнули, что Беларусь неизменно придерживается курса на открытость во внешней политике. Еще в 2017 году для граждан Индонезии был введен безвизовый режим, и сейчас они вправе пребывать на территории республики без визы в течение 30 дней. Два белорусских офицера примут участие в восхождении на Эльбрус. Восхождение на высоту более 5 500 метров состоится на следующей неделе. Вместе с белорусами на пик поднимутся военные из России, Ирана, Зимбабве и Марокко. Финальной точкой участники установят государственные флаги своих стран. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения на ручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в 4-й раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Анима и Саламан. Тилайдай. На центре много интересного, а с каждым днем

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре. RJ и Echo Into the Deep. Впереди

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере и в умных колонках.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: воскресенье небольшой дождик только в Могилеве и Витебске. И там, кстати, холоднее всего. Всего-то плюс 21. Около 25 градусов тепла в остальных городах. В Гомеле и Бресте пасмурно, в Минске и Гродно облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Белорусский трек.

FM. Минск, встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с Днем металлурга. Президент отметил это праздник людей с сильным характером, горячим сердцем и несгибаемой волей. В Витебске сегодня пройдет торжественное закрытие Славянского базара. Уже вечером на закрытии фестиваля выступят Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Александр Малинин, Ольга Бузова и другие звезды. И главная интрига – решающее выступление участников конкурса эстрадной песни «Витебск». Накануне программа тоже была насыщенная. С мировыми хитами выступили участники международного конкурса эстрадной песни. Для самых маленьких – кукольный квартал, уличное шоу от артистов проекта «На семи ветрах». Важный этап аграрного года в разгаре – жатва. И ответственная задача – убрать качественно и в срок. Климат на севере, в центре и на юге страны отличается, потому и темпы, и промежуточный результат разные. Пока в лидерах Минская область намолочено уже больше 230 тысяч тонн зерна. Жатва стартовала с уборки озимого ячменя. С наступлением сезона сбора ягод и грибов растет число пропавших. Только с начала года порядка 70 человек заблудились в белорусских лесах. 9 из них – дети. Большинство удается найти. Служба МЧС задействует всю необходимую технику. Беспилотные летательные аппараты с тепловизорами и звуковым оповещением. Транспорт повышенной проходимости. Сейчас поиски пропавших идут в Могилевской, Витебской и Гомельской областях. Спасатели также напоминают, в болотистой местности высок риск встретить диких животных. Новости компании. Зной на распродаже в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа 2, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в четвертый раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив, студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Илай Браун выпустил техно-трек «Electrify». Британский продюсер Илай Браун представил новый сингл «Electrify» на лейбле Insomniac Records. Это вокальный техно-трек, передающий ощущение потери себя на танцполе от чистой эйфории. В композиции использованы ностальгические трансовые мелодии в духе 90-х и современная пиковая энергия. Релиз предваряет сольное открытое выступление Илай Браун в Лос-Анджелесе этой осенью. В 26-м году он также выпустил трек «Coming in Heavy» и выступает на фестивалях Audio Riva, Awakenings, Парукавиль и Шамбала.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Решаешь, куда поступать? Белорусская.

0: Российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек. Everything fine, I still feel weird.

0: воскресенье небольшой дождик только в Могилеве и Витебске. И там, кстати, холоднее всего. Всего-то плюс 21. Около 25 градусов тепла в остальных городах. В Гомеле и Бресте пасмурно, в Минске и Гродно облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет, оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника, ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Новинки эфира на центре. Маупи Мэг. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивных.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки.

0: Новый трек. Новости.
1: На следующей неделе у главы государства намечены мероприятия по уборочной кампании в стране, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами и по кадровым вопросам. Задача от президента, рассказал Дмитрий Крутой, простая. Урожай нужно своевременно убрать и, что немаловажно, сохранить. Поэтому по итогам доклада Александр Лукашенко с учетом погодных условий акцентировал внимание на работе зерносушильных комплексов. В Беларуси выводят устойчивые к морозам сорта черешни. Ученые скрещивают сразу несколько видов, устойчивые к низким температурам и болезням. Из тысяч сеянцев отбирают лучшие с перспективой на урожай. Фиксируют сроки цветения, силы роста. Учитывают и вкус плодов, его оценивают по дегустационной шкале. В школах Беларуси с 1 сентября появится новый факультатив «Математика» от простого к сложному для учащихся 8-11 классов. Его цель – дополнительная подготовка к ЦМ. На занятиях школьники будут искать рациональные способы решения задач, повторять алгебру и геометрию, а также учиться распределять время на проверочных экзаменах. Оранжевый уровень угрозы объявлен в ряде регионов Беларуси на завтра. Согласно данным Белгидромета, во многих регионах ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Новости компании. За каждым успешным урожаем стоит колоссальный труд и передовые технологии. ЗАО «Августбел» вновь подтвердило звание флагмана рынка, завоевав премию правительства Беларуси за достижения в области качества. Высокая оценка экспертов – это результат глубокой автоматизации и бескомпромиссного контроля на производстве. Инновационные решения предприятия надежно защищают белорусские земли и гарантируют стабильно высокие результаты отечественного агробизнеса. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Бери больше, плати меньше в «Аскона». Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на «Аскона.бай» и по номеру 7176.
4: Белорусский трек.

Аидом Бейер Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222 240 888.

0: Центр FM.
1: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. RJ переосмыслил классический транс-трек Paul Oakenfold Resurrection. Греческий продюсер RJ представил современную версию классического трека Resurrection в сотрудничестве с Paul Oakenfold и проектом Planet Perfecta Nights. Оригинал был выпущен в начале нулевых и подписан на лейбл Perfecta Records после того, как Oakenfold услышал его на выступлении в Москве. Новая версия сохраняет узнаваемую мелодию оригинала, но добавляет гипнотическое мелодик техно-звучание. Трек уже звучал в эфире Estate of Trance и живых сетах RJ. Оригинальный релиз занял 26-е место в чарте Billboard Dance Chart в 2002 году, а в 2021 вошел в топ-100 Estate of Trance.

0: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Новый трек.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: ранки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр ФМ.
2: Новый трек.

0: центре Первого.
1: Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники, а цены на услуги в них должны быть под контролем как минимум председателя райисполкома. Об этом заявил в начале рабочей недели президент. Александр Лукашенко на примере агросервиса в Шклове рассмотрел перспективы развития подобных организаций в стране. По замыслу Александра Лукашенко в Шклов пригласят председателей всех райисполкомов, чтобы детально изучить работу такого типового агросервиса. Подобно должен быть в каждом районе. Также в Шклове прямо в мастерских президент пообщался с рабочими. Примечательно, что реконструкцию агросервиса в Шклове проводило и финансировало управление делами президента. Обновленный объект передадут на баланс райисполкому. Во вторник президент побывал с рабочей поездкой в Оршанском районе Витебской области. В центре внимания главы государства было животноводство. Там содержатся коровы особой красной датской породы. Проект с научным сопровождением под кураторством Академии наук. Комплекс возвели в конце 2020-го и завезли больше 1000 буренок из Дании, требующих от специалистов особого подхода. При соблюдении технологий и должном уходе эти коровы способны давать до 50 литров молока ежедневно. Все эти годы ведется работа по выведению отечественной красной породы. В Витебске в четверг торжественно открылся 35-й фестиваль «Славянский базар». На праздник съехались участники из 53 стран. По традиции, его гостей приветствовал Александр Лукашенко. Глава государства вручил награды через искусство к миру и взаимопониманию. В этом году их удостоились народный артист России, композитор Александр Зацепин и народный артист Беларуси Леонид Захлевный. По традиции, глава государства также вручил гран-при международного детского музыкального конкурса. Его выиграла 14-летняя белорусская Елизавета Цуприк. Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства доложено о графике мероприятий на предстоящей неделе. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов.

0: зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы. Обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Президент Беларуси также заслушал доклад председателя Брестского областного исполнительного комитета. Президенту доложено о социально-экономическом развитии области по итогам полугодия. В настоящее время все направления экономики региона демонстрируют прирост к уровню прошлого года. Центральной темой доклада стал ход уборочной кампании в регионе, а также ситуация в сфере сельского хозяйства в целом. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
1: В центре первого.

наушникам. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Реклама.
1: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
0: Белорусский трек.

0: Центр.
1: Погода на Центр FM.
2: В понедельник во всех городах вещания Центр FM пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
3: По материалам ресурса Погода.бай.
1: Новый трек.

0: Бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Чтобы получить идеальную красоту,

0: ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
4: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, All I Think About. Вы на спешили.

оторваться от повседневных дел и побывать там, где давно мечтали. Дворец независимости принимал представительниц БСЖ из Брестской области. Белорусский союз женщин ранее обратился к президенту с просьбой, чтобы его представительницы из разных регионов в год белорусской женщины посетили дворец. После Гомельской области это уже вторая делегация, 120 активисток с Брещины. Женщины из разных сфер деятельности, учителя, врачи, работницы сельского хозяйства. Их объединяет проект «Мы разные, но мы едины». Неожиданный для многих приезд в Минск первой ракетки мира Арины Соболенко вызвал небывалый ажиотаж среди белорусов. Арина Соболенко приняла участие в открытии новых кортов на территории столичной школы номер 86. Теннисистка провела мастер-класс для юных спортсменов, пообщалась с гостями, а также раздала автографы. Пресс-конференция о поддержке репродуктивного здоровья женщин прошла в пресс-центре Белта. Недавний указ президента, согласно которому наши женщины на бесплатной основе могут второй раз сделать ЭКО, еще один важный шаг, подтверждающий заботу государства о будущем страны. Также с прошлого года девочкам в возрасте 11 лет предложена вакцина против вируса папилломы человека за счет государственного бюджета.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Байер и Ментум выпустили совместный сингл. Продюсер Байер и дуэт Ментум представили трек «I Can Dance» на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Композиция впервые прозвучала во время закрывающего сета Саммита на «Ультра Майами» и с тех пор стала постоянной частью его выступлений. В основе трека плотный тек-хаус-фундамент с элементами инди-дэнса. Изначально трек был создан как инструментальная клубная композиция, но после добавления вокала Ментум приобрел новое звучание. Запоминающийся грув и 90-е хип-хоп оттенок делают эту работу одной из самых заметных в каталоге лейбла.

Реклама. Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль «Налибоцкие стрелы». Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце «Белокорац» у заказнику «Налибоцкий» и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка «Белокорац», 25 липеня. Шакаем усіх!

радио «Центр FM». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: УП «Мингаз»

0: объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Новинки эфира на центре. Jeniks и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на Центре.

0: услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: никаких ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Реклама.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: понедельник во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Исключение Брест, там ясно и до плюс 21. По республике воздух прогреется до плюс 25. Осадки. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Кайго выпустил два новых сингла «Take Me Back» и «Кайга Джоу». Норвежский продюсер Кайга представил сразу две новые работы. Первая — «Take Me Back», записанная с восходящим фолк-кантри исполнителем Макс Макноуан. Композиция сочетает фирменные мелодии Кайга и проникновенный вокал Макноуан. Это очередной эксперимент продюсера на стыке танцевальной музыки и кантри. А второй релиз — «Кайга Джо», ремикс на песню, которую в 2016 году записал норвежский футболист Эрлинг Холланд вместе с товарищами по юношеской сборной. Кайга пообещал выпустить свою версию, если Холланд забьет гол в матче против Бразилии. Футболист сдержал слово, и трек вышел 7 июля, сразу возглавив чарт в Норвегии. Слушаем.

0: для фухтенбенгер в Осередсон.
1: 16+. Релиз дня. Camel Fat и Волкода выпустили трек Unique Moment. Британский электронный дуэт Camel Fat и бразильский продюсер Волкода представили совместный трек Unique Moment на лейбле Camel Fat When the Stars Align. Композиция сочетает аналоговое звучание Camel Fat и нестандартные басовые линии Волкода. В основе трека резкий обработанный вокал, а сама композиция замешана из нескольких жанров – от техно и электро до хаоса. Релиз уже получил поддержку от Salomon, Miss Monique и Anima. Летом Camel Fat продолжает свою резиденцию на Ибице, которая длится уже седьмой год.

0: In this moment I will stay.
1: 16+. Релиз дня. Диджей Снейки Дурата Дора выпустили совместный трек «Тока». Диджей Снейк объединился с певицей Дурата Дора для записи нового сингла «Тока». Композиция сочетает сильный вокал Дурата и фирменный стиль Диджей Снейк, смешивая клубное звучание с запоминающейся мелодией. Дурата Дора – одна из ведущих артисток Балкан. Ранее она уже выступала вместе с Диджей Снейк на World Club Dom во Франкфурте. Релиз стал частью насыщенного года для Диджей Снейк. Слушай.

Британский продюсер Элай Браун представил новый сингл «Electrify» на лейбле Insomniac Records. Это вокальный техно-трек, передающий ощущение потери себя на танцполе от чистой эйфории. В композиции использованы ностальгические трансовые мелодии в духе 90-х и современная пиковая энергия. Релиз предваряет сольное открытое выступление Элай Браун в Лос-Анджелесе этой осенью. В 26-м году он также выпустил трек «Coming in Heavy» и выступает на фестивалях Audio Riva, Awakenings, Parukaville и Shambhala.

Арджей переосмыслил классический транс-трек Пол Окенфолд «Resurrection». Греческий продюсер Арджей представил современную версию классического трека «Resurrection» в сотрудничестве с Пол Окенфолд и проектом Planet Perfecta Nights. Оригинал был выпущен в начале нулевых и подписан на лейбл Perfecta Records после того, как Окенфолд услышал его на выступлении в Москве. Новая версия сохраняет узнаваемую мелодию оригинала, но добавляет гипнотическое мелодик техно-звучание. Трек уже звучал в эфире Estate of Trance и живых сетах Арджей. Оригинальный релиз занял 26-е место в чарте Billboard Dance Chart в 2002 году, а в 2021 вошел в топ-100 Estate of Trance.

Продюсер Байер и дуэт Ментом представили трек «I Can Dance» на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Композиция впервые прозвучала во время закрывающего сета Саммита на «Ультра Майами» и с тех пор стала постоянной частью его выступлений. В основе трека плотный тек-хаус-фундамент с элементами инди-дэнса. Изначально трек был создан как инструментальная клубная композиция, но после добавления вокала Ментом приобрел новое звучание. Запоминающийся грув и 90-й хип-хоп оттенок делают эту работу одной из самых заметных в каталоге лейбла.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

music.

0: я? Кто я? Кто я? Кто я?
1: Где в городе обышел белый свет? И теперь у тихий час завидал на вас. Кто я? Где в городе обышел белый свет? И теперь у тихий час завидал на вас.
2: На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске «Менталити» на Центре. С вами был Антон Бай. Пока.
1: Завидал на вас.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее. Эйлок. Контроверсия. На центре.
1: Категория 16+.
2: Controversia Radio Show.
0: Эйлок.
2: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразильяна Бейс. Привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлока. Контроверсия. Спешалитет на танцевальном радио Беларуси. Центр КФМ по воскресеньям в 22:00.
2: Alok. Controversia Radio Show. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

Вы слушаете танцевальное радио Беларуси и радиошоу «Контроверсия» с Аллой. В следующий час я подготовил для вас самые классные новинки электронной музыки, а также свежие релизы с моего лейбла «Контроверсия».

0: Вы слушаете «Эйлак». Контроверсия на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ».
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: E assim a gente encerra mais um
1: эпизод Контроверсия на Центр FM. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам зашел последний микс. И возвращайтесь к нам на следующей неделе, чтобы снова провести час с лучшей электронной музыкой. Скоро услышимся здесь, на Центр FM, снова. Вы слушали Эйлак Контроверсия на Центре.
2: Реклама. Один ролик.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

Далее. Группа «Therapies» Above and Beyond. Категория 16+.

Всем привет, вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это ремикс от Jay Ribbon на трек Feel от Gzira. Мы его уже могли слышать на нашем сборнике номер 17. Добрый вечер и добро пожаловать на Group Therapy. Сэм Баффет, Beyond, я Джона, и я снова за пультом. У меня для вас много новой музыки, я сыграю вам новые треки от Matt Fox, Durant, Eric Lumier, Dry Lucid и многих других. Наша запись недели на этой неделе от легенды транс-сцены, а наш гость в миксе никто иной, как Тим Грин. Мы только что выпустили новый ремикс на трек Above and Beyond Homecoming.

0: Два знакомых имени в семье Анджуна Битс — это Хэри Даймонд и Кей Марк с новым синглом «Found Myself» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси в групп «Therapy» с «Above and Beyond». Трек уже вышел на новом лейбле Хари «Мэка».
1: Group Therapy with Above and Beyond. Record of the week. Record of the week.
0: Запись недели. На этой неделе это Саймон Грегори с треком «Keep Moving On». Его история с Анджуна началась в 2022 году с трека «Fusion», сделанного вместе с Nitrous Oxide. С тех пор он выпустил

Power Funk It и, конечно, свой огромный ремикс на классику Super 8 and Tap Black is the New Yellow. Этот трек просто взорвал крышу на нашей вечеринке, посвященной выходу сборника Anjuna Beats часть 17, и это один из двух его релизов в этом месяце. Итак, делайте громче, и трек называется Keep Moving On.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете Центр FM, и это групп терапия с Above and Beyond. Категория 16+.

0: Здравствуйте, Ильяс.
1: Вы на Центр FM в группе Therapies Above and Beyond. А впереди будет Питер Айлиас, Форест Икос и Трай Луси, Too Good. И, конечно, гостевой микс от Тим Грин. Но сначала...
2: Реклама. Один ролик.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: вековых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Победитель голосования Push the Button. Нажмем на кнопку на этой неделе. В сообществе Анджуна поддержала новый сингл от Киска, Ди Джоди Уистернов, Джеймс Грант и Рин Оушен.

0: А это флешбэк недели. Групп Therapy Sabbath and Beyond на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. 25 лет спустя, а звучит все так же здорово. Это был клубный микс Juventus на трек Signal First Strike. А перед этим эпичный трек от Эйвард, Бразил.
1: Group Therapy with Above and Beyond.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: по радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Итак, давайте перейдем к гостевому миксу. Здесь в Group Therapy с Above and Beyond на Центр FM. Мой сегодняшний гость – мастер органического хауса Тим Грин. Его поддерживают такие артисты, как Ли Берридж и Себастьян Легер. Тим – постоянный артист на лейбле All Day I Dream. Но он не чужд и нам на Анджуне. Он несколько раз сотрудничал с Проф, и кто может забыть его невероятный ремикс на трек Бена Бомера «In Memoriam» осенью 2024-го. Тони, Пава и я открыли наш дипсет на Above and Beyond Group Therapy номер 600 именно с его ремикса на Homecoming. Этот трек долго был желанным ID, и на этой неделе Тим выпустил его на Anjuna Beats вместе с драм-бейс-ремиксом от LTJ Bookima и мелодичным хаус-ремиксом от Enamor. Мы рады видеть его сегодня на шоу. Итак, вперед, Тим Грин в Group Therapy с Above and Beyond на Центр FM.

0: Огромное спасибо Тим Грин за сегодняшний феноменальный гостевой микс. У него в планах еще больше музыки до конца лета, так что следите за его соцсетями. Помните, если вам нужно еще немного групп терапии, вы можете найти огромный архив всех наших предыдущих выпусков на вашем любимом стриминговом сервисе. А трек-лист последнего эпизода вы можете найти на centerfm.by. Он появится там спустя несколько дней после эфира. Я вернусь сюда в то же время, на то же место, на следующей неделе с очень особенным гостевым миксом от легенды нашего лейбла Майкл Кэссет. А до тех пор увидимся.
1: Until then, see ya.
2: Room therapy with Above and Beyond.
3: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на Центре.
1: Категория 16+.
2: The world's biggest DJs. That's right. Let's go! This is Spinning Sessions.
0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены. Специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM.

0: producer Seth Hills with a track titled Secretos. And Seth has been part of the Spinning family for many years, earning support from artists like Martin Garrix.
1: Spinning Sessions — мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены. Специалитетом на танцевальном радио Беларуси — Центр F.

Вы слушаете Spinning Sessions на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

находится на нашем официальном сайте centerfm.by. Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Center FM.

0: Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены. Специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Вы слушали Spinning Sessions на Центре. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь?

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-М».